не своя смелая. Темная ночь молчаливо пугается, шалями тучи луна закрывается. Ветер пивом забывая не прикушь, мчится в лесу.